популярность, однако голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 7 июля. День воинской славы России. 1770 год. Русский флот одержал триумфальную победу над турецким в Чесменском сражении. Крупнейшее морское сражение русско-турецкой войны 1768-1774 годов предопределило поражение Османской империи. В честь этой победы Екатерина II велела отчеканить медаль, на которой значилось лишь одно слово – «Был». Это означало «Был турецкий флот», а нет его теперь. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: В Зеленчукской 6 утра.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский – от Тапанта, жители равнин, и ашхарский – от Ашхарауа, жители гор, горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инжичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инжичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы», а на основе ассимиляции слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные – «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистяще-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым XVIII-XIX веков Гюльденштейну и фон

продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265

0: Y es cosa buena, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Зеленчукской, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с исполняющим обязанности ректора Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Умаром Узденовым. Стороны обсудили перспективы развития вуза и текущие задачи. Особое внимание уделено выполнению поручения президента России по поддержке и развитию родных языков и культуры народов России. КЧГУ, как хранитель уникального культурного наследия региона, масштабирует программы подготовки учителей родных языков и литературы, в том числе с использованием современных цифровых решений. Считаю, что необходимо активнее привлекать молодых инициативных преподавателей к работе со студентами по популяризации родных языков и культур, повышению престижа учительской профессии в целом, написал Рашид Тимрезов в МАКС. В Тибердинском национальном парке прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы устойчивого развития горных территорий в условиях глобальных изменений». Мероприятие проводилось в рамках 6-й выездной сессии Северокавказского научного сотрудничества. В центре обсуждения были вопросы геоэкологического мониторинга, динамики стихийно-разрушительных процессов на Северном Кавказе, развития рекреационных ресурсов горных территорий, а также современные методы исследования и экспедиционная деятельность. В работе конференции приняли участие ученые, представители научных организаций и особо охраняемых природных территорий. В парламенте Карачаево-Черкесии состоялось совместное совещание с экспертным советом Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья по редким орфанным заболеваниям. Участники обсудили совершенствование системы оказания медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями, развитие ранней диагностики, лекарственное обеспечение и межведомственное взаимодействие. В обсуждении приняли участие депутаты Госдумы Российской Федерации, представители федеральных экспертных организаций, органов исполнительной и законодательной власти республики, а также специалисты регионального здравоохранения. По итогам встречи будет подготовлена резолюция с предложениями по дальнейшему развитию системы медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Теберде, 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с исполняющим обязанности ректора Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Умаром Узденовым. Стороны обсудили перспективы развития вуза и текущие задачи. Особое внимание уделено выполнению поручения президента России по поддержке и развитию родных языков и культуры народов России. КЧГУ, как хранитель уникального культурного наследия региона, масштабирует программы подготовки учителей родных языков и литературы, в том числе с использованием современных цифровых решений. Считаю, что необходимо активнее привлекать молодых инициативных преподавателей к работе со студентами по популяризации родных языков и культур, повышению престижа учительской профессии в целом, написал Рашид Тимрезов в МАКС. В Тибердинском национальном парке прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы устойчивого развития горных территорий в условиях глобальных изменений». Мероприятие проводилось в рамках 6-й выездной сессии Северокавказского научного сотрудничества. В центре обсуждения были вопросы геоэкологического мониторинга, динамики стихийно-разрушительных процессов на Северном Кавказе, развития рекреационных ресурсов горных территорий, а также современные методы исследования и экспедиционная деятельность. В работе конференции приняли участие ученые, представители научных организаций и особо охраняемых природных территорий. В парламенте Карачаева-Черкесии состоялось совместное совещание с экспертным советом Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья по редким орфанным заболеваниям. Участники обсудили совершенствование системы оказания медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями, развитие ранней диагностики, лекарственное обеспечение и межведомственное взаимодействие. В обсуждении приняли участие депутаты Госдумы Российской Федерации, представители федеральных экспертных организаций, органов исполнительной и законодательной власти республики, а также специалисты регионального здравоохранения. По итогам встречи будет подготовлена резолюция с предложениями по дальнейшему развитию системы медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
2: 25-55-10. Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: в Учкикене 9:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В администрации Дербента состоялась встреча с архитекторами из Китая, в которой приняли участие руководство города, депутаты и общественность. Обсуждалась концепция будущего парка аттракционов и развлечений в Дагестане. В парке планируется разместить кварталы, отражающие культуру, архитектуру и национальный колорит дружественных стран. Рассматриваются несколько территорий для размещения объекта в Дербенте, Махачкале и Избербаше. Первыми свою концепцию представили китайские специалисты, предложив проект будущего Чинатаун. После полученной обратной связи они в течение месяца подготовят детализированный проект для региона. Реализация этого проекта может стать новой точкой притяжения для жителей и гостей Дагестана. Ингушетия. Свыше 13 тысяч медицинских работников Ингушетии ежемесячно получают специальные социальные выплаты, установленные в рамках государственной поддержки системы здравоохранения. Мера направлена на повышение доходов медицинских работников первичного звена, центральных районных больниц, районных и участковых больниц, а также сотрудников станций и отделений скорой медицинской помощи. Так, в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек врачи могут получать до 50 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал – до 30 тысяч рублей. В населенных пунктах с численностью от 50 до 100 тысяч жителей размер выплат составляет до 29 тысяч рублей для врачей и до 13 тысяч рублей для среднего медперсонала. В крупных населенных пунктах предусмотрены выплаты в размере 18,5 тысяч рублей для врачей и 8 тысяч рублей для среднего медицинского персонала. Мера реализуется в беззаявительном порядке. Кабардино-Балкария. Региональное управление МЧС и филиал Госфонда «Защитники Отечества» официально закрепили партнерство, сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в Главном управлении чрезвычайного ведомства. Документ регламентирует совместную работу ведомств по поддержке участников специальной военной операции. МЧС и фонд наладят оперативный обмен информацией. Также специалисты ведомства будут оказывать методическую помощь и проводить консультации по профильным вопросам. Карачаево-Черкесия. Аул-Старокувинс в Карачаево-Черкесии отметил свое столетие. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил жителей Новокувинска Адгихабльского района с юбилейной датой. Здесь свято чтят обычаи предков, с уважением относятся к родному языку и традициям. Вместе с тем, в Новокувинске на протяжении века в добрососедстве живут люди разных национальностей. Диалог культуры и традиций стал той основой, на которой выросла особая атмосфера аула. Здесь общие праздники, взаимное уважение к языку и вере друг друга, общая история и общая гордость за свою малую родину. Образ малой родины часто звучал в стихах уроженца Новокувинска, народного поэта Карачаево-Черкесии Кирима Мхце. Взрастила эта земля и человека несгибаемой отваги, кавалера всех трех степеней Ордена Славы, участника Великой Отечественной войны Аюба Шинкау. Дорогие жители, примите самые сердечные поздравления со столетием родного аула. Северная Осетия. Боец смешанного стиля ММА Диана Авсагарова проведет борцовскую схватку с серебряным призером Олимпийских игр американкой Кеннеди Блейдс на турнире РАФ. Об этом сообщается на странице промоушена в социальных сетях. Встреча состоится 22 августа в американском городе Кливленд. Авсагаровой 27 лет. На ее счету 6 побед и 2 поражения в ММА. Напомним, спортом Диана начала заниматься в 2013 году. На протяжении 12 месяцев она тренировалась в секции вольной борьбы в селении Чекола, затем продолжила занятия в Москве. За 4 года пребывания в столице девушка 8 раз выиграла городское первенство и неоднократно становилась призером чемпионатов России по борьбе. Ставропольский край. В Кисловодске стартовал Всероссийский фестиваль академической музыки «Моцарт», приуроченный к 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. Кисловодск на время фестиваля превращается в одну из главных культурных площадок страны. В рамках фестиваля запланировано несколько ключевых событий. 11 июля в зале имени Скрябина состоится концерт концертов. Академический симфонический оркестр имени Сафонова исполнит 4 концерта Моцарта в одной основной программе. В вечерней программе прозвучат концерт для скрипки, концерт для двух фортепиано, концерт для трех фортепиано и главная сенсация фестиваля – концерт для скрипки и фортепиано КВ-315F, который ранее никогда не исполнялся в России. 13 июля кисловодчан и гостей курорта ждет театрально-музыкальная программа «Моцарт и Сальери» с участием народного артиста России Евгения Князева. Чечня. Творческие коллективы Центра культуры и досуга «Гудермеса» завоевали гран-при и несколько призовых мест на Всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе «Пятигорск. Волшебные крылья», сообщило Министерство культуры Чеченской Республики. По итогам конкурсной программы массовый хореографический коллектив «Бард» был удостоен главной награды фестиваля – гран-при в номинации «Народный танец» за яркое, самобытное, эмоциональное исполнение хореографической композиции «Нохчин Хелкар». В Минкультуре Чечни поздравили руководителей и участников коллективов с успешным выступлением, отметив, что их достижения способствуют сохранению и популяризации национальной культуры республики на всероссийском уровне. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: 104.5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 7 июля. День воинской славы России. 1770 год. Русский флот одержал триумфальную победу над турецким в Чесменском сражении. Крупнейшее морское сражение русско-турецкой войны 1768-1774 годов предопределило поражение Османской империи. В честь этой победы Екатерина II велела отчеканить медаль, на которой значилось лишь одно слово «Был». Это означало «Был турецкий флот», а нет его теперь. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В Доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: преградной полке.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание по вопросам развития инфраструктуры Старобельского муниципального округа ЛНР, с которым республику связывают побратимские отношения. Об этом руководитель республики сообщил в своем канале в МАКС. В совещании приняли участие главный федеральный инспектор по Карачаево-Черкесии Тимур Макоев, председатель правительства Карачаево-Черкесской республики Мурат Аргунов, руководитель администрации главы правительства Мурат Озов, вице-премьер правительства Карачаево-Черкесии Марат Урусов. Участники совещания обсудили ход строительства многоквартирного жилья и инженерной инфраструктуры Старобельска при участии Карачаево-Черкесии. Отдельно остановились на вопросах участия региона в восстановлении объектов, пострадавших в ходе террористической атаки здания педколледжа. На ВДНХ в Москве проходит фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов», приуроченный к Году единства народов России и 35-летию СНГ. Свою лепту в яркую палитру фестиваля внесла и Карачаево-Черкесия. В рамках фестиваля состоялось торжественное открытие уличной фотовыставки «Карачаево-Черкесия. Гостеприимный горный край». Яркие кадры представили природу республики, ее древние традиции и знаковые достопримечательности. Рядом с каждой фотографией QR-код, перейдя по которому гости могли больше узнать о заинтересовавшем месте. Культурную программу Карачаево-Черкесии дополнили выступления музыкантов, мастер-классы по народным танцам, а также спектакль «Непокоренная бурка», посвященный теме любви к родине и народного единства. В Грозном прошли межрегиональные соревнования среди главных управлений МЧС России по субъектам СКПО на Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта. Команда Карачаево-Черкесии стала одной из сильнейших в этапе боевое развертывание и по итогам состязаний заняла второе место. В течение 4 дней участники соревновались в нескольких дисциплинах, включая подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарную эстафету, боевое развертывание и двоеборье. По итогам стартов были определены победители и призеры, которые получили медали и кубки.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Лучшие женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги.

0: «Маяки 5». Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
2: 25-55-10.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
4: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: 104.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш очередной радиовыпуск с участием представителей госавтоинспекции. Как всегда, еженедельно мы в этой студии встречаемся с экспертами для того, чтобы обсуждать актуальные вопросы в сфере безопасности дорожного движения. Мы говорим о том, какова ситуация на дорогах республики, обсуждаем какие-то громкие ситуации, да, с дорожно-транспортными происшествиями, отдельные виды нарушений, которые, конечно же, выбиваются из ряда. Говорим о работе госавтоинспекции по устранению этих нарушений. Ну и, конечно же, знакомим наших радиослушателей с законодательством, которое регулирует вопросы безопасности дорожного движения. Многие из вас, я уверена, слышали уже о работе системы «Паутина». Единая система была запущена на территории всей страны, сначала тестово, а потом уже и в плановом режиме. Работает она уже почти 4 года на территории всей нашей страны. Такой серьезный инструмент по пресечению и выявлению правонарушений в области дорожного движения. Работает такая система и на территории нашей республики, соответственно. Мы сегодня будем говорить, как организована эта работа, какие меры применяются к нарушителям и вообще, какие нарушения выявляются. Будем беседовать с заместителем начальника правового отдела Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике майором полиции Натальей Александровной Мелешко. Здравствуйте, Наталья.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать в нашу студию. Как всегда, благодарим за то, что нашли время, пришли и готовы подробно рассказать о данной теме. Давайте начнем, наверное, с того, что такое паутина, а потом, как она работает. Конечно же, мы представим и цифры, ну, для понимания, да, всего за одну неделю июня, по информации Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, такая система контроля дорожного движения «Паутина» позволила выявить 59 нарушений. Из них 14 автомобилей принадлежали злостным нарушителям. Автомобили 6 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 39 транспортных средств не были зарегистрированы в установленном порядке. Ну и это только одна неделя работы системы. Итак, что такое автоматизированная система «Паутина»? Как она работает?
1: «Паутина» — это специальное программное обеспечение, как вы сказали, было введено на всей территории нашей страны для того, чтобы более упорядочить и автоматизировать работу у центров фотофиксации. Работа специального программного обеспечения «Паутина» устроена следующим образом. При проезде транспортного средства через зону контроля комплекса фотофиксации с нарушением правил дорожного движения информация в онлайн-режиме передается по защищенным каналам связи в специальное программное обеспечение «Паутина». Далее должностным лицом центра проверяются все основания, которые подлежат установлению для дальнейшего привлечения собственников к административной ответственности. Комплексы, которые у нас установлены на территории Карачаево-Черкесской Республики, фиксируют следующие виды нарушений. Это в первую очередь превышение скорости движения, превышение установленной скорости движения. Данный вид нарушения у нас занимает большую долю административных материалов, как правило. Дальше у нас фиксируются такие виды нарушений, как выезд нарушения правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, выезд нарушения правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения при объезде препятствия, поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией. Также, я думаю, уже, если не каждый, то достаточно многие столкнулись у нас с новыми видами нарушений. Это у нас нарушение правил применения ремней безопасности водителями и пассажирами, использование телефона водителем во время движения транспортного средства, движение транспортного средства без использования дневных ходовых огней или ближнего света фар.
0: А, кстати, что касается вообще территории нашей страны, насколько мне известно, есть еще регионы, в которых, причем это еще и соседние наши регионы, которые позволяют выявлять автомобили без страховки, без ОСАГО, кстати. Еще вот такой вид. И другие, я думаю, нарушения тоже уже поэтапно, системно будут включаться в работу системы «Паутина».
1: Да, достаточно во многих регионах внедрено гораздо более видов нарушений. Но
0: у нас пока так.
1: Да, у нас пока так.
0: Ну, друзья, на самом деле достаточно большое количество нарушений фиксирует система. И в прошлой нашей встрече мы просто ужасались от цифр. Наталья, давайте перейдем к статистике. Вот уже полные 5 месяцев позади, можно уже говорить о том, как сработала система на территории Карачаево-Черкесской Республики, какое количество нарушений было выявлено.
1: За 5 месяцев текущего года... Вообще, изначально хотелось бы отметить, что у нас на территории Карачаево-Черкесской Республики эксплуатируется 121 комплекс фотофиксации. Из них 118 стационарных комплексов у нас, это которые работают в автоматическом режиме, фиксируют несколько видов административных правонарушений. И 3 мобильных комплекса, которые в настоящее время у нас фиксируют превышение скорости.
0: Мобильные комплексы – это комплексы, которые вместе с экипажем ДПС перемещаются, да, и в зависимости от необходимости могут находиться на разных участках автомобильных дорог. А стационарные – те самые, которые вот установлены, обозначены соответствующими знаками и дорожными знаками, и разметкой. Ну и, в принципе, я уверена, что люди, которые часто по одной и той же дороге ездят, уже знают и понимают, где они находятся. Но, в принципе, любой водитель теоретически должен быть готов и понимать, что сейчас практически повсеместно ведется фиксация соблюдения правил дорожного движения. Итак, 118 у нас стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения и 3 мобильных, передвижных. Хорошо. Дальше по количеству.
1: Так, за 5 месяцев 2026 года фотоматериалы об административных правонарушениях поступили из 108 комплексов фотофиксации должностными лицами центра. За 5 месяцев уже вынесено 283 255 постановлений.
0: 283 тысячи, друзья, 283 тысячи нарушений зафиксировала система только с начала этого года. Это колоссальные цифры, на мой взгляд. Много нарушаем. Есть повод задуматься. Давайте продолжим.
1: Также в соответствии со статьей 32.5 КОАП на принудительное исполнение в территориальные органы Федеральной службы судебных приставов с использованием федеральной системы взаимодействия в электронном виде уже было направлено 43 612 административных правонарушений. За указанный период было рассмотрено и принято решение по 2116 обращениям и жалобам граждан. Далее, что непосредственно уже будет касаться у нас системы выявления, это было выявлено 661 лицо, это иностранные граждане. По иностранным гражданам были выставлены карточки в информационный центр для привлечения к административной ответственности. Направлено 175 запросов в регистрационные подразделения по территориальности, по транспортным средствам, регистрация которых была прекращена по договору купли-продажи, по которым информация о федеральной информационной системе отсутствует. Данная процедура проводится с целью выявления исключения из участия в дорожном движении транспортных средств сотрудниками ежедневно при рассмотрении административных материалов.
0: То есть, получается, вот если простым языком выявлены случаи, да, их достаточно много, это не десятки, даже сотни уже, когда люди приобретают автомобиль, не регистрируют его в установленном порядке, продолжают ездить, надеясь на то, что они избежат штрафных санкций. То есть нарушают, не оформив на себя автомобиль, а штрафы начинают приходить либо бывшему владельцу, он, естественно, заявляет об этом. Ну и, собственно говоря, вот тогда такие грубые нарушения и выявляются. Вот как раз-таки система «Паутина» помогает выявить такие факты. То есть выявляются автомобили, которые должным образом не зарегистрированы в органах госавтоинспекции и, естественно, лихачат на таких автомобилях. Хорошо, отличный результат, мы продолжим.
1: Да, все верно. Данная работа, я считаю, что с помощью специального программного обеспечения «Паутина» достаточно организована на высоком уровне. На первичном этапе осуществляется выбраковка материалов по различным основаниям. Это может быть и прекращение регистрации, и управление транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками. Это могут быть и те лица, регистрация которых была признана в связи со смертью или государственный учет которых прекращен. Такие тоже исключаются из общей массы дорожного движения. Также транспортные средства, регистрация может прекращаться по различным причинам, не только вышеописанным. По этим основаниям работы также проводятся.
0: Угу. Ну и здесь, соответственно, санкции, наказания и меры будут совершенно другие. Да? Главное выявить такой факт и исключить такого нарушителя, такой автомобиль и владельца такого автомобиля или человека, который им управляет, из общего потока. Потому что это нарушение, это вне закона и, естественно, потенциально опасным. Давайте продолжим.
1: Да, так за 5 месяцев 2026 года у нас было выявлено 679 фактов и направлено в территориальные органы МВД России на районном уровне для регистрации в КУСП установления лиц, управляющих транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками.
0: 679 фактов, друзья. То есть получается целенаправленно, осознанно граждане устанавливают фиктивные знаки для того, чтобы что, ну, либо скрыться, либо не платить штрафы, а может быть еще в более серьезных преступлениях и правонарушениях они планируют участвовать с использованием этого автомобиля. Поэтому, друзья, госавтоинспекция не дремлет, порядка 700 таких нарушений с начала года уже было выявлено.
1: Также было выявлено 829 фактов под управлением транспортных средств, государственный учет которых прекращен по различным основаниям. Еще с помощью возможностей специального программного обеспечения «Паутина» на районном уровне, это отделами ГИБДД, уже было задержано 665 транспортных средств, государственный учет которых прекращен.
0: Серьезные результаты работы, друзья, да, давайте вот посмотрим, да, то есть удалось бы добиться таких серьезных результатов и пресечь такое количество правонарушений, если бы не современные цифровые возможности и технологии, да, это система «Паутина», о которой мы сегодня говорим, серьезный инструмент, который стоит на вооружении у госавтоинспекции, у МВД России, ну и в целом такая система, давайте будем честны и откровенны, помогает в расследовании даже серьезных уголовных преступлений, да, сегодня мы говорим об административных правонарушениях, да, за нарушение правил дорожного движения, но и в целом и общем, вообще эта система достаточно часто используется, в том числе и для расследования и уточнения, да, каких-то фактов и обстоятельств других больших серьезных преступлений, поэтому в целом для обеспечения общественного порядка, общественной безопасности система показала себя крайне положительной и действительно ее внедрение было вполне оправданным. Ну и, соответственно, будет она меняться, совершенствоваться и дополняться различными аспектами. По цифрам, Наталья, что-то еще можем дополнить?
1: Да, еще можно дополнить по работе со злостными нарушителями. Хотелось бы сказать, что злостными нарушителями у нас признаются те лица, которые имеют более 50 неоплаченных административных правонарушений. Такая работа тоже проводится сотрудниками центра. Ежемесячно проводится анализ в отношении таких лиц. Сведения выставляются в раздел ориентировки, опять-таки для ориентирования экипажей и патрулей на районном уровне для привлечения и устранения из дорожного движения данных лиц. Так у нас за указанный период на районном уровне было задержано 75 транспортных средств, принадлежащих 66 собственникам, которые не исполнили свои обязанности по уплате административных штрафов.
0: 50 нарушений, друзья, только задумайтесь. Давайте будем законопослушными гражданами, давайте не будем нарушать, ну и, собственно, тогда и цифры статистики будут ниже, и порядок на дорогах будет лучше. Ну, а госавтоинспекция продолжает системную, комплексную работу. Сегодня мы рассказываем о системе «Паутина». Сегодня мы выяснили уже какие достаточно серьезные результаты только в Карачаево-Черкесии. Напомним, что система работает по всей стране, и, насколько я понимаю, эта система единая и, в принципе, уезжая из какого-то конкретного региона, да, регистрации, в котором зарегистрировано ваше транспортное средство, нельзя, точнее, стопроцентно можно быть уверенным, что дорожные полицейские в любом другом регионе, если у вас есть такие серьезные нарушения или подложные регистрационные знаки, или там более 50 неоплаченных штрафов, остановят, найдут и в соответствии с законом решение примут. Система общероссийская. Система, как я сказала выше, будет совершенствоваться и в первую очередь расширяться за счет новых комплексов фиксации правонарушений. Что по комплексам? Давайте по ним немножечко поговорим. Последние нововведения, да, это прошлый год, если не ошибаюсь, когда вводились новые комплексы, которые фиксируют новые виды нарушений. Большой общественный резонанс, обсуждали, говорили. Но прошло время, и, в принципе, все мы привыкли, и, знаете, что показывает практика, стали гораздо дисциплинированнее. Пристегиваемся, включаем ходовые огни, когда трогаемся, пропускаем пешеходов, не говорим по телефону. Наталья, расскажите, пожалуйста, как вообще электроника, да, скажем так, просто цифровое устройство может понять, пропустил пешехода водитель или нет, да, вот для меня, например, пока это очень непонятно. Как фиксируется такое нарушение?
1: Ну, во-первых, при каждом таком случае просматривается не только фотоматериал, еще имеется и видеоматериал, который позволяет более детально, более точно установить все обстоятельства дела, посмотреть сам факт совершения с, ну, грубо говоря, с самого начала.
0: То есть кто этим занимается? Сотрудники центра, который вы представляете? Да. То есть вы ежедневно смотрите вот это увлекательное кино. Увлекательные фотографии, увлекательное кино. Поэтому, друзья, имейте в виду не только фотофиксация, но и видеофиксация. Видеоматериалы для установления обстоятельств и уточнения тоже просматриваются.
1: Да, все верно. И сразу же устанавливается факт наступления пешехода на разметку, которая у нас обозначается пешеходным знаком, пешеходный переход, и правонарушение считается совершенным именно с начала, когда пешеход наступил даже одной ногой на данную линию разметки.
0: То есть даже если он еще прям не вышел на проезжую часть, но наступил на линию разметки пешеходного перехода, уже мы должны остановиться и пропустить. И, кстати, вот много говорят, в том числе и в прессе, в социальных сетях обсуждают тот факт и прецедент, да, Верховный суд нашей страны вынес уточняющее решение, да, когда можно трогаться, да, много было дел, которые обжаловали в высших инстанциях и так далее, то есть главный суд нашей страны вынес четкое постановление о том, что трогаться можно только тогда, когда пешеход полностью завершил переход дороги и ушел с разметки, то есть вышел на тротуар. Это важное уточнение и дополнение, то есть обычно как происходит на практике. Пешеход пошел, машины остановились, одну полосу прошел, и уже эта полоса начинает трогаться, получается. Пешеход еще идет, собственно говоря, ну, скажем так, пересекает другую полосу для движения, но этот поток уже поехал. Ну и здесь всякое может случиться на дороге, может быть, пешеходу придется вернуться назад, отступить, да, если его не пропустили и так далее. Сейчас уже четко, то есть пешеход наступил, то есть только ступил на разметку, пешеходный переход, он уже считается в приоритете, пропускаем и начинаем движение только тогда, когда пешеход полностью переходит всю дорогу и выходит на тротуар. Я права?
1: Да, все верно.
0: Давайте это помнить.
1: Давайте обсудим следующий вид нарушения. Это у нас нарушение правил применения ремней безопасности водителям и пассажирами. Здесь тоже может иметься как фото, так и видеоматериал. Каждый просматривается, как я уже говорила, индивидуально. Хочется здесь отметить, что лицо, которое управляет транспортным средством, и даже если пристегнуло себя, то есть водитель несет ответственность также за своего пассажира. Он обязан перевозить пассажира в своем транспортном средстве с пристегнутым ремнем безопасности.
0: То есть водитель обязан напомнить: пристегнись. Если будет зафиксировано нарушение, естественно, не пассажиру оно придет. Система не понимает, да, кто пассажир, не идентифицирует его. Ну, хотя, если надо, можно и так. Штраф придет владельцу транспортного средства. Может быть, даже не водителю, а именно владельцу транспортного средства.
1: Да, у нас так определено кодексом, статьей 261, что ответственность по фотофиксации у нас предусмотрена только в отношении собственников транспортных средств. Если обсуждать следующий вид нарушения, это у нас использование телефона водителем во время движения транспортного средства. Тут хотелось бы отметить, что даже если в машине имеется техническое устройство, которое позволяет удерживать телефон, однако руки водителя находятся не на руле, а находятся на телефоне в этот момент, то есть он все равно что-то читает, что-то смотрит в телефоне.
0: Перелистывает, отвечает.
1: Да. Угу. Это будет все равно считаться нарушением. Руки водителя должны быть строго на руле, или же если кто-то привык управлять одной рукой или что-то подобное, камера все равно будет фиксировать применение телефона.
0: Угу. То есть здесь тоже фото и видеофиксация, друзья. Поэтому, я всегда говорила и продолжу говорить, да, но нет, наверное, таких неотложных дел, которые не подождут одну минуту, пока вы остановитесь, припаркуетесь, ответите на звонок или на сообщение, собственно говоря, либо используйте гарнитуру и другие технические устройства, которые позволяют беседовать без рук, что называется. Ваши руки должны быть на руле и на коробке передач. Больше никаких других моментов. Поправить зеркало заднего вида вы можете еще. Никаких других предметов трогать во время движения водитель не должен и не может. Хорошо, мы поговорили про ремни, про телефоны, ходовые огни.
1: Да, езда без ходовых огней у нас предусмотрена статьей 12.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Тут хотелось бы отметить, что дневными ходовыми огнями у нас признаются те световые элементы, которые были заложены в машине от завода-изготовителя. Все самостоятельно установленные светодиодные ленты, какие-то другие приспособления, которые, как кажется, собственнику или водителю транспортного средства будут просто заметны на дороге, они не подходят. Это будет все равно вид нарушения. Также можно использовать у нас и противотуманные фары. То есть здесь законодатель нам четко определил альтернативу. Если, допустим, в транспортном средстве от завода-изготовителя дневные ходовые огни у нас не предусмотрены, мы обязательно включаем или противотуманные фары, или ближний свет фар. Сейчас у нас достаточно высокая тенденция при разборе данного вида нарушений, что водитель включает габаритные огни, а потом обращаются к нам с заявлением и указывают то, что у них был включен свет. Такой вид света, как габаритные огни, тоже не подходит. Габаритные огни у нас служат только для обозначения транспортного средства в темное время суток. Соответственно, все равно будет приходить штраф. Должны быть использованы строго дневные ходовые огни, ближний свет или противотуманные фары.
0: Ну что, друзья, мы теперь просветились, мы грамотные, но все-таки, Наталья, давайте на чистоту. Технические средства, есть технические средства. Бывают ошибки, бывают недоразумения, либо гражданин не согласен с вынесенным в отношении него постановлением. Бывают разные ситуации, да, никто не застрахован, и техника дает тоже сбои. Вот если я, как гражданин, считаю, что меня оштрафовали за какое-то нарушение, которого я не совершала, могу ли я обжаловать такое решение и доказать свою невиновность?
1: Да, конечно, главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях у нас предусмотрено обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях. То есть каждый гражданин, который хочет получить разъяснение, не согласен с постановлением или другие иные подобные ситуации, может обратиться в центр фотофиксации и получить обоснованный ответ. Обжаловать постановление у нас можно двумя способами. В случае, если имеется личный кабинет государственных и муниципальных услуг, для того, чтобы обжаловать постановление, нужно иметь авторизованную учетную запись в личном кабинете. Это выполнить достаточно просто, можно не приходить в центр, просто дистанционно составить текст обращения, изложить все факты или доводы, которые хочется уточнить, выяснить, обжаловать и тому подобное. И второй способ у нас также остается у нас, это обжалование с помощью почтовых услуг. То есть, если нет авторизованной записи на госуслугах, можно изложить все свои мысли, все свои пожелания в обычном формате с помощью почтовой связи направить нам в адрес. Эти обращения также рассматриваются и направляется законный и обоснованный ответ заявителя.
0: Скажите, пожалуйста, бывают ли случаи, когда действительно граждане доказывают, что постановление было вынесено техникой ошибочно?
1: Естественно, такие случаи имеются, но их совершенно небольшой процент, так как комплексы имеют достаточно высокую четкость, у них достаточно высокое качество фотографии, что четко позволяет определить вид нарушения. Также в случае сомнений у системы Паутина есть такой способ, как просмотр проездов транспортных средств. То есть можно увидеть маршрут любого транспортного средства на территории Карачаево-Черкесской Республики за весь день. Это тоже позволяет более объективно подходить к рассмотрению обращений граждан и выносить обоснованные решения.
0: Вот как интересно. Слушайте, ну вот я когда выше говорила о том, что система Паутина помогает расследовать и уголовные, да, правонарушения, преступления, вот как раз об этих возможностях я и говорила. То есть возможность отследить маршрут, как, где, когда, кто проезжал и так далее, и так далее. Здесь тоже еще один только большой плюс. Хорошо, по срокам обжалования нужно ли соблюсти какие-то сроки? Потому что везде при подаче различных заявлений в государственные органы у нас есть сроки, в которые надо уложиться. В какие сроки можно обжаловать?
1: Да, конечно, также главой 30 предусмотрен срок обжалования постановлений. Это у нас 10 дней с даты вручения постановления. И обращение потом подлежит рассмотрению в случае, если это жалоба на постановление, которое требует отмены постановления или не отмены постановления, оно должно быть рассмотрено также в течение 10 дней.
0: И должно... Это рабочих или просто календарные дни считаются?
1: Это рабочих.
0: Угу, хорошо, 10 дней.
1: 10, да. В течение 10 дней. Если же это какая-то просьба, какой-то запрос разъяснительного характера, что-то такое, то это рассматривается в порядке 59-го федерального закона о рассмотрении обращений граждан, и тут уже установлен срок 30 дней.
0: Ну что, друзья, успевайте, и если вы все-таки нарушили, давайте помнить, что есть сроки уплаты административных штрафов в области дорожного движения. И продолжается уже, конечно, не такая большая скидка по отдельным видам штрафов, но, тем не менее, еще сохраняется. Да? Давайте напомним, что в течение многих лет, да, государство было достаточно лояльным к нарушителям, мы могли уплачивать серьезной скидкой ряд штрафов в области дорожного движения. Сейчас уже поменьше. Наталья, давайте напомним, какие сейчас есть возможности и сроки погашения задолженности по автомобильным штрафам, ну, простым языком говоря.
1: Это также у нас регулирует Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Это регулирует у нас статья 32.2 Кодекса. Административный штраф должен быть уплачен не позднее 30 дней со дня вынесения постановления о назначении административного штрафа в размере 75% от суммы наложенного штрафа. Так, в случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте, заказным почтовым отправлением поступила в его адрес после течения 30 дней, указанный срок может быть восстановлен должностным лицом или органом, вынесшим постановление. Но так как у нас, хотелось бы тут сразу отметить, что это исключительные случаи, очень исключительные, потому что сейчас у нас постановление правительства предусматривает направление в электронном виде постановлений по делам об административных правонарушениях в личные кабинеты государственных и муниципальных услуг. Сейчас у достаточно многих лиц есть госуслуги, и при входе в личный кабинет госуслуг административное правонарушение считается у нас врученным.
0: Поэтому, друзья, вот электронные сервисы, они все-таки показали и доказали свое удобство и скорость. Поэтому у кого еще нет, заводим личный кабинет на госуслугах, у кого есть, подключаем уведомления. Как только штраф пришел, мы это увидели, оплачиваем, соблюдаем сроки и получаем скидки. Ну, а лучше вообще не нарушать, и тогда не будет у вас лишних финансовых трат. Еще буквально 2 минуты, Наталья, у нас есть. Хочется вспомнить о том, что вопросам безопасности дорожного движения уделяется серьезное внимание на государственном уровне, на региональном уровне. И вот вопросам безопасности дорожного движения большое внимание уделил и глава нашего региона в ходе недавнего доклада послания. И он сказал, что планируется усиливать эту планомерную работу. Правительство подключается к деятельности МВД, госавтоинспекции в этой сфере и другие органы и системы. Ну и, кстати, была вот одна такая сказана фраза, что планируется до 2030 года количество камер фотовидеофиксации, а значит и объектов, включенных в систему паутина на территории нашей республики, должно увеличиться к 30-му году до 200. Сейчас 121 камера, к 30-му году до 200. Вот такой вот прогноз. А как будут выбираться места, где будут ставить камеры? Да, количестве, может быть, там в количестве будет какая-то разница. Где будут ставить новые комплексы фото-видеофиксации? Граждан всегда этот вопрос волнует. Кто это решает?
1: Тут хотелось бы отметить, что это достаточно трудоемкий процесс вообще по установке специальных технических средств. Это не происходит от того, что
0: кто-то захотел, да, или решил, что вот здесь.
1: Кому-то где-то захотелось установить комплекс, и он там появился. Нет, эти действия строго регулируются у нас федеральным законом. Это у нас федеральный закон 258, внесение изменений в федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации. Так, согласно положениям этого федерального закона, изначально проводится анализ дорожно-транспортных происшествий, устанавливаются места и очаги аварийности. На основе только проведенного анализа предполагаемое место установки признается потенциальным очагом аварийности или наиболее опасным очагом. Далее место установки специального технического средства уже согласовывается у нас с собственником дороги или уполномоченным органом исполнительной власти. Только после проведения всех этих вышеописанных мероприятий специальное техническое средство может быть установлено.
0: Ну что, друзья, вот такая вот система. Камеры видеонаблюдения появляются не зря и не на любом месте, а только в тех местах, где часто нарушают, где есть действительно большой поток автомобилей, нарушений, повторяющихся нарушений. Поэтому мы все должны понимать, что все это устроено и работает только для того, чтобы обеспечить безопасность нашу с вами на дорогах, всех участников дорожного движения. Всем безопасных путешествий и до новых радиовстреч. До свидания.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888. Реклама на 104,5.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
8: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
9: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от тапанта – жители равнин, и ашхарский от ашхарауа – жители гор – горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инжичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инжичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы», а на основе ассимиляции слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные – «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистяще-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликованная в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: «Маяки 5».
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: танцует. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти, доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: В Учке Кени 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Чемпионат Дагестана по мини-футболу среди ветеранов завершился на полях стадиона «Анжи-Арена». Турнир проходил 17 мая в двух возрастных категориях – 40+ и 50+. Игры проходили по воскресеньям, при этом в один игровой день команды проводили по два матча. Победители и призеры чемпионата определились лишь в заключительном туре. По итогам соревнований в возрастной категории 40+, чемпионом стала команда «Микеки». Серебряные медали завоевал «Каспийск», бронзовые «Юлдуз». В категории 50+ победителем чемпионата стал «Хунзах». Второе место заняла команда «Махачкала», третье – «Каспийск». Ингушетия. В сельском поселении Троицкое Сунжинского района и городе Сунжа появятся объекты, названные в память о 8-летнем Хизире Дербичеве, погибшем при спасении товарища. Его имя будет присвоено школе номер 2 в Троицком и детскому парку отдыха в Сунже. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов подчеркнул значимость поступка ребенка. Есть поступки, которые навсегда остаются в памяти народа. Они напоминают, что мужество, самоотверженность и готовность пожертвовать собой ради других не имеют возраста. По его словам, присвоение имени мальчика школе и детскому парку призвано сохранить память о его поступке и сделать ее частью воспитательной среды. Кабардино-Балкария. Экскурсоводы из Кабардино-Балкарии победили в международном конкурсе «Проводники смыслов экскурсоводы», сообщает телеграм-канал Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии. Ими стали Алена Гирина, представившая экскурсию «Город Тырнаус. Высота единства. От недр при Эльбрусе до космических орбит». И Лела Меладзе с экскурсией «Кабардино-Балкария. Навеки с Россией». Очный этап конкурса проходил в Смоленске, где собрались более 300 победителей из России и дружественных государств. Участники прошли интенсивное обучение и доработали свои экскурсии с ведущими наставниками и экспертами для идеального раскрытия темы «Года единства народов России». С 20 июля Алена и Лела и другие победители начнут проводить свои авторские экскурсии в 158 городах России и дружественных странах. Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия представила культуру на фестивале национального гостеприимства «Дружба народов» в Москве, приуроченному Году единства народов России и 35-летию СНГ. В рамках фестиваля состоялось торжественное открытие уличной фотовыставки «Карачаево-Черкесия. Гостеприимный горный край». Рядом с каждой фотографией QR-код, перейдя по которому гости могли больше узнать о заинтересовавшем месте. Культурную программу Карачаево-Черкесии дополнили выступления музыкантов, мастер-классы по народным танцам, а также спектакль «Непокоренная бурка», посвященный теме любви к родине и народного единства. Завершился день показом семейной комедии «Испытание аулом», которая напомнила о том, как важны связь поколений, родной язык и обычаи. Участие Карачаево-Черкесии в фестивале организовано постоянным представительством Карачаево-Черкесии в Москве и Министерством культуры региона. Северная Осетия. В Северной Осетии у каждой беременной женщины появится свой куратор. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Астан Мициев. Скоро у каждой беременной женщины в республике появится персональный помощник. Представитель будет сопровождать будущую маму на всех этапах – от постановки на учет до родов и послеродового периода. Нововведение реализовано в рамках нацпроектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке главы республики. Министр добавил, что особое внимание уделят женщинам со средним и высоким уровнем риска. Их возьмут на особый контроль вне зависимости от места жительства. Ключевая задача программы – свести к минимуму случаи материнской смертности и предотвратить возможные осложнения в период беременности и родов, подчеркнул глава ведомства. Ставропольский край. Первые 1 000 000 тонн зерна собрали в Ставропольском крае в этом году. Промежуточные результаты жатвы 2026 года подвели на еженедельном совещании в правительстве региона под председательством губернатора Владимира Владимирова. По данным краевого Минсельхоза, текущая эстрада уже принесла Ставрополью 1 000 000 тонн зерна, при том, что убрано всего 10% полей. На сегодняшний день средняя урожайность составляет 39,8 центнеров с гектара. Отдельно отмечается качество зерна. 97% урожая пшеницы продовольственных классов. В общей сложности аграриям предстоит убрать озимые пшеницу, ячмень и горох на площади более 2 гектаров. Однако ускорить уборку пока мешают дожди. Чечня. На территории спортивно-туристического комплекса «Кизиной Ам» в Чечне до конца летнего сезона запустили тандемные полеты на параплане с инструктором, сообщило Министерство Чеченской Республики по туризму. Гости спортивно-туристического комплекса «Кизиной Ам» могут увидеть одно из самых живописных мест Чеченской Республики с высоты птичьего полета. На территории курорта доступны тандемные полеты на параплане с опытным инструктором. Для гостей подготовлены 3 площадки старта, говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что полеты проводятся ежедневно, но их выполнение зависит от погодных условий. К участию допускаются только совершеннолетние. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш очередной радиовыпуск с участием представителей госавтоинспекции. Как всегда, еженедельно мы в этой студии встречаемся с экспертами для того, чтобы обсуждать актуальные вопросы в сфере безопасности дорожного движения. Мы говорим о том, какова ситуация на дорогах республики, обсуждаем какие-то громкие ситуации, да, с дорожно-транспортными происшествиями, отдельные виды нарушений, которые, конечно же, выбиваются из ряда. Говорим о работе госавтоинспекции по устранению этих нарушений. Ну и, конечно же, знакомим наших радиослушателей с законодательством, которое регулирует вопросы безопасности дорожного движения. Многие из вас, я уверена, слышали уже о работе системы «Паутина». Единая система была запущена на территории всей страны, сначала тестово, а потом уже и в плановом режиме. Работает она уже почти 4 года на территории всей нашей страны. Такой серьезный инструмент по пресечению и выявлению правонарушений в области дорожного движения. Работает такая система и на территории нашей республики, соответственно. Мы сегодня будем говорить, как организована эта работа, какие меры применяются к нарушителям и вообще, какие нарушения выявляются. Будем беседовать с заместителем начальника правового отдела Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике майором полиции Натальей Александровной Мелешко. Здравствуйте, Наталья.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать в нашу студию. Как всегда, благодарим за то, что нашли время, пришли и готовы подробно рассказать о данной теме. Давайте начнем, наверное, с того, что такое паутина, а потом, как она работает. Конечно же, мы представим и цифры, ну, для понимания, да, всего за одну неделю июня, по информации Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, такая система контроля дорожного движения паутина позволила выявить 59 нарушений. Из них 14 автомобилей принадлежали злостным нарушителям. Автомобили 6 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 39 транспортных средств не были зарегистрированы в установленном порядке. Ну и это только одна неделя работы системы. Итак, что такое автоматизированная система «Паутина»? Как она работает?
1: «Паутина» — это специальное программное обеспечение, как вы сказали, было введено на все территории нашей страны для того, чтобы более упорядочить и автоматизировать работу у центров фотофиксации. Работа специального программного обеспечения «Паутина» устроена следующим образом. При проезде транспортного средства через зону контроля комплекса фотофиксации с нарушением правил дорожного движения информация в онлайн-режиме передается по защищенным каналам связи в специальное программное обеспечение «Паутина». Далее должностным лицом центра проверяются все основания, которые подлежат установлению для дальнейшего привлечения собственников к административной ответственности. Комплексы, которые у нас установлены на территории Карачаево-Черкесской Республики, фиксируют следующие виды нарушений. Это в первую очередь превышение скорости движения, превышение установленной скорости движения. Данный вид нарушений у нас занимает большую долю административных материалов, как правило. Дальше у нас фиксируются такие виды нарушений, как выезд нарушения правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. Выезд нарушения правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения при объезде препятствия. Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Проезд на запрещающий сигнал светофора. Невыполнение требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией. Также, я думаю, уже, если не каждый, то достаточно многие столкнулись у нас с новыми видами нарушений. Это у нас нарушение правил применения ремней безопасности водителями и пассажирами, использование телефона водителем во время движения транспортного средства, движение транспортного средства без использования дневных ходовых огней или ближнего света фар.
0: А, кстати, что касается вообще территории нашей страны, насколько мне известно, есть еще регионы, в которых, причем это еще и соседние наши регионы, которые позволяют выявлять автомобили без страховки, без ОСАГО, кстати. Еще вот такой вид. И другие, я думаю, нарушения тоже уже поэтапно, системно будут включаться в работу системы «Паутина».
1: Да, достаточно во многих регионах внедрено гораздо более видов нарушений. Но
0: в нашем... У нас пока так.
1: Да, у нас пока так.
0: Ну, друзья, на самом деле достаточно большое количество нарушений фиксирует система. И в прошлой нашей встрече мы просто ужасались от цифр. Наталья, давайте перейдем к статистике. Вот уже полные 5 месяцев позади, можно уже говорить о том, как сработала система на территории Карачаево-Черкесской Республики, какое количество нарушений было выявлено.
1: За 5 месяцев текущего года... Вообще, изначально хотелось бы отметить, что у нас на территории Карачаево-Черкесской Республики эксплуатируется 121 комплекс фотофиксации. Из них 118 стационарных комплексов у нас, это которые работают в автоматическом режиме, фиксируют несколько видов административных правонарушений. И 3 мобильных комплекса, которые в настоящее время у нас фиксируют превышение скорости.
0: Мобильные комплексы – это комплексы, которые вместе с экипажем ДПС перемещаются, да, и в зависимости от необходимости могут находиться на разных участках автомобильных дорог. А стационарные, те самые, которые вот установлены, обозначены соответствующими знаками и дорожными знаками, и разметкой. Ну и, в принципе, я уверена, что люди, которые часто по одной и той же дороге ездят, уже знают и понимают, где они находятся. Но, в принципе, любой водитель теоретически должен быть готов и понимать, что сейчас практически повсеместно ведется фиксация соблюдения правил дорожного движения. Итак, 118 у нас стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения и 3 мобильных, передвижных. Хорошо, дальше по количеству.
1: Так, за 5 месяцев 2026 года фотоматериалы об административных правонарушениях поступили из 108 комплексов фотофиксации должностными лицами центра. За 5 месяцев уже вынесено 283 255 постановлений.
0: 283 тысячи, друзья, 283 тысячи нарушений зафиксировала система только с начала этого года. Это колоссальные цифры, на мой взгляд. Ну, много нарушаем. Есть повод задуматься. Давайте продолжим.
1: Также в соответствии со статьей 32.5 КОАП на принудительное исполнение в территориальные органы Федеральной службы судебных приставов с использованием федеральной системы взаимодействия в электронном виде уже было направлено 43 612 административных правонарушений. За указанный период было рассмотрено и принято решение по 2116 обращениям и жалобам граждан. Далее, что непосредственно уже будет касаться у нас системы выявления, это было выявлено 661 лицо. Это иностранные граждане. По иностранным гражданам были выставлены карточки в информационный центр для привлечения к административной ответственности. Направлено 175 запросов в регистрационные подразделения по территориальности по транспортным средствам, регистрация которых была прекращена по договору купли-продажи, по которым информация о федеральной информационной системе отсутствует. Данная процедура проводится с целью выявления исключения из участия в дорожном движении транспортных средств сотрудникам ежедневно при рассмотрении административных материалов.
0: То есть, получается, вот если простым языком выявлены случаи, да, их достаточно много, это не десятки, даже сотни уже, когда люди приобретают автомобиль, не регистрируют его в установленном порядке, продолжают ездить, надеясь на то, что они избежат штрафных санкций. То есть нарушают, не оформив на себя автомобиль, а штрафы начинают приходить либо бывшему владельцу, он, естественно, заявляет об этом. Ну и, собственно говоря, вот тогда такие грубые нарушения и выявляются. Вот как раз-таки система Паутина помогает выявить такие факты. То есть выявляются автомобили, которые должным образом не зарегистрированы в органах госавтоинспекции и, естественно, лихачат на таких автомобилях. Хорошо, отличный результат, мы продолжим.
1: Да, все верно. Данная работа, я считаю, что с помощью специального программного обеспечения «Паутина» достаточно организована на высоком уровне. На первичном этапе осуществляется выбраковка материалов по различным основаниям. Это может быть и прекращение регистрации, и управление транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками. Это могут быть и те лица, регистрация которых была признана в связи со смертью или государственный учет которых прекращен. Такие тоже исключаются из общей массы дорожного движения. Также транспортный средств, регистрация может прекращаться по различным причинам, не только вышеописанным. По этим основаниям работы также проводятся.
0: Угу. Ну и здесь, соответственно, санкции, наказания и меры будут совершенно другие, да? Главное выявить такой факт и исключить такого нарушителя, такой автомобиль и владельца такого автомобиля или человека, который им управляет, из общего потока. Потому что это нарушение, это вне закона и, естественно, потенциально опасным. Давайте продолжим.
1: Да, так, за 5 месяцев 2026 года у нас было выявлено 679 фактов и направлено в территориальные органы МВД России на районном уровне для регистрации в КУСП установления лиц, управляющих транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками.
0: 679 фактов, друзья. То есть, получается, целенаправленно, осознанно граждане устанавливают фиктивные знаки для того, чтобы либо скрыться, либо не платить штрафы, а может быть еще в более серьезных преступлениях и правонарушениях они планируют участвовать с использованием этого автомобиля. Поэтому, друзья, госавтоинспекция не дремлет, порядка 700 таких нарушений с начала года уже было выявлено.
1: Также было выявлено 829 фактов под управлением транспортных средств, государственный учет которых прекращен по различным основаниям. Еще с помощью возможностей специального программного обеспечения «Паутина» на районном уровне, это отделами ГИБДД, уже было задержано 665 транспортных средств, государственный учет которых прекращен.
0: Серьезные результаты работы, друзья, да, давайте вот посмотрим, да, то есть удалось бы добиться таких серьезных результатов и пресечь такое количество правонарушений, если бы не современные цифровые возможности и технологии, да, это система «Паутина», о которой мы сегодня говорим, серьезный инструмент, который стоит на вооружении у госавтоинспекции, у МВД России, ну и в целом такая система, давайте будем честны и откровенны, помогает в расследовании даже серьезных уголовных преступлений, да, сегодня мы говорим об административных правонарушениях, да, за нарушение правил дорожного движения, но и в целом и общем вообще эта система достаточно часто используется, в том числе и для расследования и уточнения, да, каких-то фактов и обстоятельств других больших серьезных преступлений. Поэтому в целом для обеспечения общественного порядка, общественной безопасности система показала себя крайне положительной, и действительно ее внедрение было вполне оправданным. Ну и, соответственно, будет она меняться, совершенствоваться и дополняться различными аспектами. По цифрам, Наталья, что-то еще можем дополнить?
1: Да, еще можно дополнить по работе со злостными нарушителями. Хотелось бы сказать, что злостными нарушителями у нас признаются те лица, которые имеют более 50 неоплаченных административных правонарушений. Такая работа тоже проводится сотрудниками центра. Ежемесячно проводится анализ в отношении таких лиц. Сведения выставляют в раздел ориентировки, опять-таки для ориентирования экипажей и патрулей на районном уровне для привлечения и устранения из дорожного движения данных лиц. Так, у нас за указанный период на районном уровне было задержано 75 транспортных средств, принадлежащих 66 собственникам, которые не исполнили свои обязанности по уплате административных штрафов.
0: 50 нарушений, друзья, только задумайтесь. Давайте будем законопослушными гражданами, давайте не будем нарушать, ну и, собственно, тогда и цифры статистики будут ниже, и порядок на дорогах будет лучше. Ну, а госавтоинспекция продолжает системную, комплексную работу. Сегодня мы рассказываем о системе «Паутина», сегодня мы выяснили уже, какие достаточно серьезные результаты только в Карачаево-Черкесии. Напомним, что система работает по всей стране, и, насколько я понимаю, эта система единая, и, в принципе, уезжая из какого-то конкретного региона, да, регистрации, в котором зарегистрировано ваше транспортное средство, нельзя, точнее, стопроцентно можно быть уверенным, что дорожные полицейские в любом другом регионе, если у вас есть такие серьезные нарушения или подложные регистрационные знаки, или там более 50 неоплаченных штрафов, остановят, найдут и в соответствии с законом решение примут. Система общероссийская. Система, как я сказала выше, будет совершенствована, усовершенствоваться и в первую очередь расширяться за счет новых комплексов фиксации правонарушений. Что по комплексам? Давайте по ним немножечко поговорим. Последние нововведения, да, это прошлый год, если не ошибаюсь, когда вводились новые комплексы, которые фиксируют новые виды нарушений. Большой общественный резонанс, обсуждали, говорили. Но прошло время, и, в принципе, все мы привыкли, и, знаете, что показывает практика, стали гораздо дисциплинированнее. Пристегиваемся, включаем ходовые огни, когда трогаемся, пропускаем пешеходов, не говорим по телефону. Наталья, расскажите, пожалуйста, как вообще электроника, да, скажем так, просто цифровое устройство может понять, пропустил пешехода водитель или нет, да, вот для меня, например, пока это очень непонятно. Как фиксируется такое нарушение?
1: Ну, во-первых, при каждом таком случае просматривается не только фотоматериал, еще имеется и видеоматериал, который позволяет более детально, более точно установить все обстоятельства дела, посмотреть сам факт совершения с, ну, грубо говоря, с самого начала.
0: То есть кто этим занимается? Сотрудники центра, которые вы представляете? Да. То есть вы ежедневно смотрите вот это увлекательное кино. Увлекательные фотографии, увлекательное кино. Поэтому, друзья, имейте в виду не только фотофиксация, но и видеофиксация. Видеоматериалы для установления обстоятельств и уточнения тоже просматриваются.
1: Да, все верно. И сразу же устанавливается факт наступления пешехода на разметку, которая у нас обозначается пешеходным знаком, пешеходный переход, и правонарушение считается совершенным именно с начала, когда пешеход наступил даже одной ногой на данную линию разметки.
0: То есть даже если он еще прям не вышел на проезжую часть, но наступил на линию разметки пешеходного перехода, уже мы должны остановиться и пропустить. И, кстати, вот много говорят, в том числе и в прессе, в социальных сетях обсуждают тот факт и прецедент, да, Верховный суд нашей страны вынес уточняющее решение, да, когда можно трогаться, да, много было дел, которые обжаловали в высших инстанциях и так далее, то есть главный суд нашей страны вынес четкое постановление о том, что трогаться можно только тогда, когда пешеход полностью завершил переход дороги и ушел с разметки, то есть вышел на тротуар. Это важное уточнение и дополнение, то есть обычно как происходит на практике. Пешеход пошел, машины остановились, одну полосу прошел, и уже эта полоса начинает трогаться, получается. Пешеход еще идет, собственно говоря, ну, скажем так, пересекает другую полосу для движения, но этот поток уже поехал. Ну и здесь всякое может случиться на дороге. Может быть, пешеходу придется вернуться назад, отступить, да, если его не пропустили и так далее. Сейчас уже четко. То есть пешеход наступил, то есть только ступил на разметку, пешеходный переход, он уже считается в приоритете. Пропускаем и начинаем движение только тогда, когда пешеход полностью переходит всю дорогу и выходит на тротуар. Я права?
1: Да, все верно.
0: Давайте это помнить.
1: Давайте обсудим следующий вид нарушения. Это у нас нарушение правил применения ремней безопасности водителям и пассажирами. Здесь тоже может иметься как фото, так и видеоматериал. Каждый просматривается, как я уже говорила, индивидуально. И хочется здесь отметить, что лицо, которое управляет транспортным средством, и даже если пристегнуло себя, то есть водитель несет ответственность также за своего пассажира. Он обязан перевозить пассажира в своем транспортном средстве с пристегнутым ремнем безопасности.
0: То есть водитель обязан напомнить: пристегнись. Если будет зафиксировано нарушение, естественно, не пассажиру оно придет. Система не понимает, да, кто пассажир, не идентифицирует его. Ну, хотя, если надо, можно и так. Штраф придет владельцу транспортного средства. Может быть, даже не водителю, а именно владельцу транспортного средства.
1: Да, у нас так определено кодексом, статьей 261, что ответственность по фотофиксации у нас предусмотрена только в отношении собственников транспортных средств. Да. Если обсуждать следующий вид нарушения, это у нас использование телефона водителем во время движения транспортного средства. Тут хотелось бы отметить, что даже если в машине имеется техническое устройство, которое позволяет удерживать телефон, однако руки водителя находятся не на руле, а находятся на телефоне в этот момент, то есть он все равно что-то читает, что-то смотрит в телефоне.
0: Перелистывает, отвечает.
1: Да. Угу. Это будет все равно считаться нарушением. Руки водителя должны быть строго на руле, или же, если кто-то привык управлять одной рукой или что-то подобное, камера все равно будет фиксировать применения телефона.
0: Угу. То есть здесь тоже фото и видеофиксация, друзья. Поэтому, ну, я всегда говорила и продолжу говорить, да, но нет, наверное, таких неотложных дел, которые не подождут одну минуту, пока вы остановитесь, припаркуетесь, ответите на звонок или на сообщение, ну и, собственно говоря, либо используйте гарнитуру и другие технические устройства, которые позволяют беседовать без, без рук, что, так, что называется. Ваши руки должны быть на руле и на коробке передач. Больше никаких других моментов. Ну, поправить зеркало заднего вида вы можете еще. Никаких других предметов трогать во время движения водитель не должен и не может. Хорошо, мы поговорили про ремни, про телефоны, ходовые огни.
1: Да, езда без ходовых огней у нас предусмотрена статьей 12.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Тут хотелось бы отметить, что дневными ходовыми огнями у нас признаются те световые элементы, которые были заложены в машине от завода-изготовителя. Все самостоятельно установленные светодиодные ленты, какие-то другие приспособления, которые, как кажется, собственнику или водителю транспортного средства будут просто заметны на дороге, они не подходят. Это

0: В Архизе 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В столице Карачаево-Черкесии 8 июля состоится мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Для жителей и гостей города подготовили спортивные, культурные и праздничные площадки. Праздничная программа начнется в 10.00 на стадионе «Нарт», где пройдет зарядка с чемпионом. В 11.00 на Аллее Любви в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоится чествование семей участников СВО, юбиляров супружеской жизни и семей, воспитывающих людей с инвалидностью. В 16.00 в молодежном центре организуют бесплатный кинопоказ фильма «Домовой». В 17.30 в парке «Столетие» Карачаево-Черкесии проведут мастер-классы, спортивные соревнования. В 18.30 на аллее по улице Первомайской состоится Всероссийский парад семей. А завершится праздник в 18.45 большим праздничным концертом в парке «Столетие» Карачаево-Черкесии. В ауле Бавука Карачаево-Черкесии продолжается капитальный ремонт детского сада имени Назира Хапсирокова. На объекте завершаются демонтажные работы, после чего строители приступят к основному этапу обновления здания. В ходе капитального ремонта в детском саду отремонтируют кровлю, утеплят фасад, заменят окна и двери. Также обновят внутренние помещения, модернизируют системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. После завершения работ учреждение получит современное оборудование и комфортно-образовательную среду для воспитанников. Отметим, капремонт проходит в рамках национального проекта «Семья». Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что в рамках данной программы к концу следующего года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием 14 детских садов по всей Карачаево-Черкесии. В Карачаево-Черкесии зафиксировано снижение

0: классов пожарной опасности в лесах. По состоянию на 7 июля в Бескесском, Зеленчукском и Урупском лесничествах установлен первый класс пожарной опасности, в Карачаевском и Кубанском – первый, второй классы. Пожароопасный сезон в лесном фонде республики объявлен с 5 марта 2026 года. Лесные участки патрулируются в плановом режиме, а силы и средства пожаротушения находятся в полной готовности. Жители и гости региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом на прямую линию лесной охраны по телефону 8 800 194 00.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Don't put your blame on me.
1: Мужчина любит женщина, любит ребенок, любит. Скажи спасибо, нет, говорю. Через 2 года. Контрабандист.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да? 18.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Архызе 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В столице Карачаева-Черкесии 8 июля состоится мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Для жителей и гостей города подготовили спортивные, культурные и праздничные площадки. Праздничная программа начнется в 10:00 на стадионе «Нарт», где пройдет зарядка с чемпионом. В 11:00 на Аллее Любви в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоится чествование семей участников СВО, юбиляров супружеской жизни и семей, воспитывающих людей с инвалидностью. В 16:00 в молодежном центре организуют бесплатный кинопоказ фильма «Домовой». В 17:30 в парке «Столетие» Карачаева-Черкесии проведут мастер-классы, спортивные соревнования. В 18:30 на аллее по улице Первомайской состоится всероссийский парад семей. А завершится праздник в 18:45 большим праздничным концертом в парке «Столетие» Карачаева-Черкесии. В ауле Бавука Карачаева-Черкесии продолжается капитальный ремонт детского сада имени Назира Хапсирокова. На объекте завершаются демонтажные работы, после чего строители приступят к основному этапу обновления здания. В ходе капитального ремонта в детском саду отремонтируют кровлю, утеплят фасад, заменят окна и двери. Также обновят внутренние помещения, модернизируют систему отопления, водоснабжения и электроснабжения. После завершения работ учреждение получит современное оборудование и комфортно-образовательную среду для воспитанников. Отметим, капремонт проходит в рамках национального проекта «Семья». Ранее глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что в рамках данной программы к концу следующего года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием 14 детских садов по всей Карачаево-Черкесии. В Карачаево-Черкесии зафиксировано снижение классов пожарной опасности в лесах. По состоянию на 7 июля в Бескесском, Зеленчукском и Урупском лесничествах установлен первый класс пожарной опасности. В Карачаевском и Кубанском – первый, второй классы. Пожароопасный сезон в лесном фонде республики объявлен с 5 марта 2026 года. Лесные участки патрулируются в плановом режиме, а силы и средства пожаротушения находятся в полной готовности. Жители и гости региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом на прямую линию лесной охраны по телефону 8 800 194 00.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: it and that's what I get, yeah.
1: I want it, I got it.
2: Реклама на 104.5.
3: Самым распространенным видом нарушения, из-за которого происходят дорожно-транспортные происшествия на территории республики, является несоблюдение скоростного режима. Некоторые водители куда-то спешат, а некоторые и вовсе проявляют халатность и создают опасность на дорогах, как для себя, так и для других. Стоит отметить, что несоблюдению скоростного режима, как правило, сопутствует и множество других нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В столице Карачаево-Черкесии 8 июля состоится мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Для жителей и гостей города подготовили спортивные, культурные и праздничные площадки. Праздничная программа начнется в 10:00 на стадионе «Нарт», где пройдет зарядка с чемпионом. В 11:00 на Аллее Любви в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоится чествование семей участников СВО, юбиляров супружеской жизни и семей, воспитывающих людей с инвалидностью. В 16:00 в молодежном центре организуют бесплатный кинопоказ фильма «Домовой». В 17:30 в парке «Столетие» Карачаево-Черкесии проведут мастер-классы, спортивные соревнования. В 18:30 на аллее по улице Первомайской состоится Всероссийский парад семей. А завершится праздник в 18:45 большим праздничным концертом в парке «Столетие» Карачаево-Черкесии. В ауле Бавука Карачаево-Черкесии продолжается капитальный ремонт детского сада имени Назира Хапсирокова. На объекте завершаются демонтажные работы, после чего строители приступят к основному этапу обновления здания. В ходе капитального ремонта в детском саду отремонтируют кровлю, утеплят фасад, заменят окна и двери. Также обновят внутренние помещения, модернизируют систему отопления, водоснабжения и электроснабжения. После завершения работ учреждение получит современное оборудование и комфортно-образовательную среду для воспитанников. Отметим, капремонт проходит в рамках национального проекта «Семья». Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что в рамках данной программы к концу следующего года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием 14 детских садов по всей Карачаево-Черкесии. В Карачаево-Черкесии зафиксировано снижение классов пожарной опасности в лесах. По состоянию на 7 июля в Бескесском, Зеленчукском и Урупском лесничествах установлен первый класс пожарной опасности. В Карачаевском и Кубанском – первый и второй классы. Пожароопасный сезон в лесном фонде республики объявлен с 5 марта 2026 года. Лесные участки патрулируются в плановом режиме, а силы и средства пожаротушения находятся в полной готовности. Жители и гости региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом на прямую линию лесной охраны по телефону 8 800 194 00.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Чудовидное несерьезное отношение к браку.

0: 104.5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
5: 25-55-10.
6: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от тапанта – жители равнин, и ашхарский от ашхарауа – жители гор – горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инджичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инджичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы», а на основе ассимиляции слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные – «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистящие-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликованная в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Учкикене, 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Чемпионат Дагестана по мини-футболу среди ветеранов завершился на полях стадиона «Анжи-Арена». Турнир проходил 17 мая в двух возрастных категориях – 40+ и 50+. Игры проходили по воскресеньям, при этом в один игровой день команды проводили по два матча. Победители и призеры чемпионата определились лишь в заключительном туре. По итогам соревнований в возрастной категории 40+, чемпионом стала команда «Микеги». Серебряные медали завоевал «Каспийск», бронзовые «Юлдуз». В категории 50+ победителем чемпионата стал «Хунзах». Второе место заняла команда «Махачкала», третье – «Каспийск». Ингушетия. В сельском поселении Троицкое Сунжинского района и городе Сунжа появятся объекты, названные в память о 8-летнем Хизире Дербичеве, погибшем при спасении товарища. Его имя будет присвоено школе номер 2 в Троицком и детскому парку отдыха в Сунже. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов подчеркнул значимость поступка ребенка. Есть поступки, которые навсегда остаются в памяти народа. Они напоминают, что мужество, самоотверженность и готовность пожертвовать собой ради других не имеют возраста. По его словам, присвоение имени мальчика школе и детскому парку призвано сохранить память о его поступке и сделать ее частью воспитательной среды. Кабардино-Балкария. Экскурсоводы из Кабардино-Балкарии победили в международном конкурсе «Проводники смыслов экскурсоводы», сообщает телеграм-канал Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии. Ими стали Алена Гирина, представившая экскурсию «Город Тырнаус. Высота единства. От недр при Эльбрусе до космических орбит». И Лела Меладзе с экскурсией «Кабардино-Балкария. Навеки с Россией». Очный этап конкурса проходил в Смоленске, где собрались более 300 победителей из России и дружественных государств. Участники прошли интенсивное обучение и доработали свои экскурсии с ведущими наставниками и экспертами для идеального раскрытия темы «Года единства народов России». С 20 июля Алена и Лела и другие победители начнут проводить свои авторские экскурсии в 158 городах России и дружественных странах. Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия представила культуру на фестивале национального гостеприимства «Дружба народов» в Москве, приуроченному Году единства народов России и 35-летию СНГ. В рамках фестиваля состоялось торжественное открытие уличной фотовыставки «Карачаево-Черкесия. Гостеприимный горный край». Рядом с каждой фотографией QR-код, перейдя по которому гости могли больше узнать о заинтересовавшем месте. Культурную программу Карачаево-Черкесии дополнили выступления музыкантов, мастер-классы по народным танцам, а также спектакль «Непокоренная бурка», посвященный теме любви к родине и народного единства. Завершился день показом семейной комедии «Испытание аулом», которая напомнила о том, как важны связь поколений, родной язык и обычаи. Участие Карачаево-Черкесии в фестивале организовано постоянным представительством Карачаево-Черкесии в Москве и Министерством культуры региона. Северная Осетия. В Северной Осетии у каждой беременной женщины появится свой куратор. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Астан Мициев. Скоро у каждой беременной женщины в республике появится персональный помощник. Представитель будет сопровождать будущую маму на всех этапах – от постановки на учет до родов и послеродового периода. Нововведение реализовано в рамках нацпроектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке главы республики. Министр добавил, что особое внимание уделят женщинам со средним и высоким уровнем риска. Их возьмут на особый контроль вне зависимости от места жительства. Ключевая задача программы – свести к минимуму случаи материнской смертности и предотвратить возможные осложнения в период беременности и родов, подчеркнул глава ведомства. Ставропольский край. Первые 1 000 000 тонн зерна собрали в Ставропольском крае в этом году. Промежуточные результаты жатвы 2026 года подвели на еженедельном совещании в правительстве региона под председательством губернатора Владимира Владимирова. По данным краевого Минсельхоза, текущая эстрада уже принесла Ставрополью 1 000 000 тонн зерна, при том, что убрано всего 10% полей. На сегодняшний день средняя урожайность составляет 39,8 центнеров с гектара. Отдельно отмечается качество зерна. 97% урожая пшеницы продовольственных классов. В общей сложности аграриям предстоит убрать озимые пшеницу, ячмень и горох на площади более 2 гектаров. Однако ускорить уборку пока мешают дожди. Чечня. На территории спортивно-туристического комплекса «Кизиной Ам» в Чечне до конца летнего сезона запустили тандемные полеты на параплане с инструктором, сообщило Министерство Чеченской Республики по туризму. Гости спортивно-туристического комплекса «Кизиной Ам» могут увидеть одно из самых живописных мест Чеченской Республики с высоты птичьего полета. На территории курорта доступны тандемные полеты на параплане с опытным инструктором. Для гостей подготовлены 3 площадки старта, говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что полеты проводятся ежедневно, но их выполнение зависит от погодных условий. К участию допускаются только совершеннолетние. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Ставки 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях

0: 5,5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10. Возрастная категория 14+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 7 июля. День воинской славы России. 1770 год. Русский флот одержал триумфальную победу над турецким в Чесменском сражении. Крупнейшее морское сражение русско-турецкой войны 1768-1774 годов предопределило поражение Османской империи. В честь этой победы Екатерина II велела отчеканить медаль, на которой значилось лишь одно слово «Был». Это означало «Был турецкий флот», а нет его теперь. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: В Донбайе 23:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В столице Карачаево-Черкесии 8 июля состоится мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Для жителей и гостей города подготовили спортивные, культурные и праздничные площадки. Праздничная программа начнется в 10:00 на стадионе «Нарт», где пройдет зарядка с чемпионом. В 11:00 на Аллее любви в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоится чествование семей участников СВО, юбиляров супружеской жизни и семей, воспитывающих людей с инвалидностью. В 16:00 в молодежном центре организуют бесплатный кинопоказ фильма «Домовой». В 17:30 в парке «Столетие» Карачаево-Черкесии проведут мастер-классы, спортивные соревнования. В 18:30 на аллее по улице Первомайской состоится всероссийский парад семей. А завершится праздник 18:45 большим праздничным концертом в парке «Столетие» Карачаево-Черкесии. В ауле Бавука Карачаево-Черкесии продолжается капитальный ремонт детского сада имени Назира Хапсирокова. На объекте завершаются демонтажные работы, после чего строители приступят к основному этапу обновления здания. В ходе капитального ремонта в детском саду отремонтируют кровлю, утеплят фасад, заменят окна и двери. Также обновят внутренние помещения, модернизируют систему отопления, водоснабжения и электроснабжения. После завершения работ учреждение получит современное оборудование и комфортно-образовательную среду для воспитанников. Отметим, капремонт проходит в рамках национального проекта «Семья». Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что в рамках данной программы к концу следующего года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием 14 детских садов по всей Карачаево-Черкесии. В Карачаево-Черкесии зафиксировано снижение классов пожарной опасности в лесах. По состоянию на 7 июля в Бескесском, Зеленчукском и Урупском лесничествах установлен первый класс пожарной опасности. В Карачаевском и Кубанском – первый и второй классы. Пожароопасный сезон в лесном фонде республики объявлен с 5 марта 2026 года. Лесные участки патрулируются в плановом режиме, а силы и средства пожаротушения находятся в полной готовности. Жители и гости региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом на прямую линию лесной охраны по телефону 8 800 194 00.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижай сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: навсегда.
1: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В Доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Жегуте 3.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В столице Карачаева-Черкесии 8 июля состоится мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Для жителей и гостей города подготовили спортивные, культурные и праздничные площадки. Праздничная программа начнется в 10.00 на стадионе «Нарт», где пройдет зарядка с чемпионом. В 11.00 на Аллее любви в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» состоится чествование семей участников СВО, юбиляров супружеской жизни и семей, воспитывающих людей с инвалидностью. В 16.00 в молодежном центре организуют бесплатный кинопоказ фильма «Домовой». В 17.30 в парке «Столетие» Карачаева-Черкесии проведут мастер-классы, спортивные соревнования. В 18.30 на аллее по улице Первомайской состоится Всероссийский парад семей, а завершится праздник в 18.45 большим праздничным концертом в парке «Столетие» Карачаева-Черкесии. В ауле Бавука Карачаева-Черкесии продолжается капитальный ремонт детского сада имени Назира Хапсирокова. На объекте завершаются демонтажные работы, после чего строители приступят к основному этапу обновления здания. В ходе капитального ремонта в детском саду отремонтируют кровлю, утеплят фасад, заменят окна и двери. Также обновят внутренние помещения, модернизируют систему отопления, водоснабжения и электроснабжения. После завершения работ учреждение получит современное оборудование и комфортно-образовательную среду для воспитанников. Отметим, капремонт проходит в рамках национального проекта «Семья». Ранее глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что в рамках данной программы к концу следующего года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием 14 детских садов по всей Карачаево-Черкесии. В Карачаево-Черкесии зафиксировано снижение классов пожарной опасности в лесах. По состоянию на 7 июля в Бескесском, Зеленчукском и Урупском лесничествах установлен первый класс пожарной опасности. В Карачаевском и Кубанском – первый и второй классы. Пожароопасный сезон в лесном фонде республики объявлен с 5 марта 2026 года. Лесные участки патрулируются в плановом режиме, а силы и средства пожаротушения находятся в полной готовности. Жители и гости региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом на прямую линию лесной охраны по телефону 8 800 194 00.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.